принимая себя за нечто неотличимое, что сопровождалось всем. Транквилизатор орал, рубильник сопровождал внутри. Лишите динамичные клеммы, штабелями подкладок под ноги сыщи, положитесь и помните схему. Теоретически оправдано многое.